скандалбату, жанища его аромату, жива брата. Вакша бату, яма брата, кукше парла, сита стада. Нариндра паде бату, манда бату, катиндана. Уру мамандака бату, яму яду юдандата. Бату мандакате бату, сарвангам бату, виппада. Surya Nandana, Ye Tatavacham Divyam Mahe Surya Sudasya Yaha, Nandasya Jaya.